0: Лестница најбор послушаних еврохитов, озерма хитов, ки их послушамо по Европи. И на 19-та место бил толе Post Malone с хитом Circles. Гремо напрей, Малетина, Вроче бебе. Карол Джи на 18-та место, торе изкупи с Ники Минаж, Интуса.
1: Пасо контиго.